ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

но с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

минут.

наше радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослей.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Муслиму на суточно.ру
1: 6+.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

реке течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про?

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В первой самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

0: наша реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО.

0: сниму на суточный ролл.
1: 6+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
5: А это получается кража со взломом.
6: До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступность.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.
16: С сегодняшнего дня прошу считать меня не...

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталины Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 822 украинских беспилотника сбили средства противовоздушной обороны над регионами России, минувшей ночью, передает Минобороны. Эта атака стала самой массированной с начала года. 5 человек погибли в результате воздушного удара по Ростовской области. Еще один житель получил ранение и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. За ночь уничтожено более 150 беспилотников и ракет в 3 городах и 9 районах области. Также массированной атаке подвергся столичный регион. 3 человека пострадали в результате прилета БПЛА в Москве. Им оказывается помощь, сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, число сбитых над городом летательных аппаратов достигло 201. Кроме того, один человек погиб, и 3 получили ранения из-за ночных беспилотных атак на Подмосковье. По данным губернатора Андрея Воробьева, были повреждены здания в населенных пунктах Домодедово, Подольск, Кашира, Воскресенск и Якшино. Силы ПВО сбили 187 дронов в регионе за ночь. Российские войска нанесли серию ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ минувшей ночью. По данным Минобороны, был уничтожен сухогруз с военным имуществом в порту Одессы и нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Также в Киеве поразили выпускающие компоненты для беспилотников и ракет «Фламинго» предприятия. В Днепропетровской области были уничтожены 2 цеха металлургического комбината. Они производили стальной прокат для изготовления оружия и военной техники. Россия и Сирия возобновили регулярное авиасообщение впервые за полтора года. Как сообщили в авиакомпании Syrian Airlines, самолеты-перевозчика начнут летать между Москвой и Дамаском с 16 августа. Первый борт уже прибыл в российскую столицу из Сирии в 7 часов утра по местному времени. Как отметили в российском посольстве, возобновление регулярных рейсов между странами стало знаковым событием в двусторонних отношениях, так как это будет стимулом для активизации сотрудничества. Отпускные, командировочные и некоторые социальные пособия могут быть увеличены в связи с повышением минимального размера оплаты труда в 2027 году. Как рассказали в Общественной палате, индексация показателям будет влиять на выплаты, если средний дневной заработок работника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Также это возможно в случаях, когда размер пособия рассчитывается исходя из минимального уровня заработка. Новый МРОТ на следующий год будет утвержден в конце текущего. По прогнозам, он может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Российский боец Ислам Махачев одолел ирландца Иена Мачадо Гэри и защитил титул UFC в полусреднем весе. Бой прошел в Филадельфии и закончился победой россиянина единогласным решением судей. Спортсмен установил рекорд чемпионата по продолжительности победной серии. Махачев выиграл 17 поединков подряд. Прежний рекорд принадлежал бразильцу Андерсону Силве. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru. Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио. Это навсегда.
5: Знаете ли вы?
6: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Радио.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
13: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
14: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
15: Реклама ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
19: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
18: А сыновья ведь с неба не падают.
20: Я ваш сын.
18: Или падают.
21: Никакой ты ему не сын.
22: Так вломился.
21: А это получается кража со взломом.
18: До 2 лет. Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
23: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
25: Плохой полицейский.
26: Все живут по моим правилам, даже преступность.
25: И хороший полицейский.
27: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
25: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на campageta.t2.ru.
15: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
16: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Жительница Белгородской области погибла в результате беспилотной атаки ВСУ на автобус с работниками одного из предприятий. Как сообщил глава региона Александр Шуваев, еще 9 пассажиров пострадали. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое. У нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Всем раненым оказана медицинская помощь. Добавлю, что минувшей ночью была зафиксирована самая массовая атака ВСУ на регионы России. По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 822 беспилотника. Россия увеличила поставки рыбы в Евросоюз в июне. По данным Евростата, экспорт продукции в страны объединения за второй летний месяц достиг без малого 75 миллионов евро. Показатель вырос более чем в полтора раза и достиг максимальных значений с ноября 2024 года. В годовом выражении сумма поставок выросла на 22%. Лидерами по закупкам среди стран Евросоюза стали Германия, Франция, Нидерланды, Польша и Дания. Основная часть поставок пришлась на филе ментая и трески. Новое землетрясение произошло у берегов Индонезии. По данным геологической службы США, магнитуда составила 5,5. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 77 километрах от города Рутенг на юге страны. Накануне в Индонезии было зафиксировано несколько землетрясений с высокой магнитудой. Число погибших в результате происшествий превысило 50. Около 5000 человек были эвакуированы. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в зоне сейсмического события не было. Жалобы обращений за помощью в организацию не поступало. Вдвое сократилось количество аварий с пьяными водителями в России за последние 20 лет. Число погибших в таких ДТП уменьшилось на 15,5%. Об этом свидетельствуют данные ГИБДД. В 2004 году дорожные происшествия по вине нетрезвых водителей составляли 10% от общего числа. К 2025 году их доля снизилась до 8%. При этом общее число аварий с пострадавшими в стране за этот период сократилось почти на 40%, а число погибших в них на 60%. Сильнее всего за эти два десятилетия в этой статистике снизилась смертность детей до 16 лет. Российская команда по художественной гимнастике выиграла командное многоборье на чемпионате мира в Германии. Они завоевали более 278 баллов. Это первая награда россиянок на мировых первенствах с 2021 года. С 2022 года сборная была отстранена от выступлений на международных соревнованиях. Несколько месяцев назад исполком Международной федерации гимнастики принял решение о допуске россиян к стартам с флагом и гимном страны. Однако ограничения могут сохраняться на соревнованиях, утвержденных до этого решения. В связи с этим на данном турнире россиянки выступают без национальной символики. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наша.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
8: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
10: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2020.
20: Плохой полицейский.
21: Все живут по моим правилам, даже преступность.
20: И хороший полицейский.
22: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
20: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Выходные. Время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Музыка поколений.
8: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на comtogether.t2.ru.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
16: Или падает.
19: Никакой ты ему не сын.
20: Так ломился.
19: А это получается кража со взломом.
20: До 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
21: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Ряд внутренних мероприятий проведет на следующей неделе Владимир Путин, помимо международных контактов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Ранее пресс-служба Кремля анонсировала на следующей неделе переговоры российского президента с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Встреча произойдет в Москве в рамках рабочего визита Хлайна в Россию. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства в Ормузском проливе, заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он уточнил, что ряд вопросов все еще обсуждается. Тегеран настаивает, что двусторонние договоренности с Маскатом носят независимый характер и направлены на обеспечение безопасного прохода через морской коридор при сохранении суверенитета обеих стран. Ранее Багаи заявлял, что будущий договор между государствами не подразумевает немедленного открытия Ормуза, так как этот вопрос зависит от действий США. Свыше 40 жилых домов и более 230 приусадебных участков подтопило в Забайкалье в результате паводков. По данным регионального управления МЧС, напряженная ситуация сохраняется в 12 населенных пунктах. В ликвидации последствий задействовано 160 человек и десятки единиц техники. Ранее сообщалось об эвакуации жителей на фоне подтопления домов. Также на этой неделе в нескольких районах Забайкальского края из-за паводков был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Камчатке начали проверку из-за преследования касаток туристами. Региональная природоохранная прокуратура изучит деятельность организаторов экскурсий к местам обитания морских млекопитающих. Поводом для проверки стали данные проекты по изучению касаток. В начале августа группы из десятков судов преследовали 6 животных в Авачинском заливе. Кроме того, специалисты отметили проблему с туристическими вертолетами, которые низко зависают над китообразными и тем самым сгоняют с мест отдыха тюленей. 4 картины эпохи Возрождения украли из регионального музея сицилийского города Мессина. Как сообщила директор учреждения Мариза Меркуриум, все работы принадлежат кисти итальянского художника Антонелло де Мессины. Отмечается, что злоумышленники обошли системы сигнализации и другие средства защиты и проникли в выставочные залы накануне поздним вечером. Строительство сквера фармацевтики запустили на территории особой экономической зоны Технополис Москва. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. На площадке будут предусмотрены зоны как для активного, так и спокойного отдыха. В центре локации будет разбит сад в форме чаши Петри. Также сквер украсят водоем и арт-объект со встроенными светодиодными экранами. Территорию парка озеленят хвойными деревьями, кленами, рябинами и декоративными кустарниками, сиренью, можжевельником, гортензией и другими. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
14: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
15: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
16: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей, поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки получения на aurora.ru 18+.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.

0: Наша реклама. Плохой полицейский.
1: Все живут по моим правилам, даже преступность.
0: И хороший полицейский.
2: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
0: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Завершается регистрация федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. В выборах в текущем году участвуют 11 политических сил, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и другие. При этом 10 августа Верховный суд России удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко». Однако в Центризбиркоме уточнили, что пока пересматривать утвержденный текст федерального избирательного бюллетеня не требуется, так как следующий шаг – апелляция. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Расширение эксперимента по внедрению беспилотного транспорта планируется в России. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, тестирование таких технологий планируется ввести еще в 5-6 регионах. Сейчас в рамках эксперимента беспилотные трамваи и составы метро работают в Москве и Санкт-Петербурге. По словам министра, дополнительные регионы позволят накопить необходимый практический опыт и сформировать базу для дальнейшего масштабирования технологий. Это позволит распространить внедрение беспилотного транспорта на всей территории страны. Мошенники стали использовать поддельный VPN, чтобы получать контроль над смартфонами своих жертв. О новой схеме предупредили в МВД. Злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом VPN. После установки такого сервиса они получают удаленный доступ к устройству. Таким образом, преступники могут заходить в банковские приложения и похищать средства со счетов. В ведомстве порекомендовали гражданам не устанавливать ничего на устройство из непроверенных источников. Домашнее учебное место школьника необходимо располагать у окна, а мебель должна соответствовать росту ребенка. Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора и Минпросвещения для родителей учащихся. Кроме того, специалисты советуют использовать настольную лампу даже при хорошем дневном освещении. При работе с компьютером монитор должен находиться прямо перед глазами ребенка на расстоянии 60-70 сантиметров. Расстояние от глаз до книги или тетради должно быть примерно равно длине предплечья. Для профилактики переутомления рекомендуется делать перерывы каждые 20 минут. Первый в мире сериал, сделанный при помощи искусственного интеллекта, создали в Турции. Студия Ayapim выпустила на сервисе Prime Video проект «Стены замка». Он включает 2 эпизода по 15 минут. Сюжет строится вокруг истории крепости Аламут. В компании подчеркнули, что нейросетью не создавалась актерская игра, а также реальные люди дублировали проект на другие языки. Помимо этого, до обработки искусственным интеллектом художники вручную создавали эскизы персонажей и локаций. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.

этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
13: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104 779 606 30 70.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: Наше. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Это «Наше все. Нескучные поэты» в студии Ольга Ершова
3: и Дмитрий Ленский.
2: Сегодня мы хотим поговорить с вами на тему, казалось бы, касающуюся абсолютно любого человека, а именно «Когда моя твою не понимает». Ну, это как бы трудности перевода.
3: Да.
2: Но немножко с литературной точки зрения.
3: Как писал Тютчев, как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь.
2: Вот. Итак, друзья, аплодисменты Тютчева. У нас сегодня будет много цитат, кстати. И давайте, Ольга, поговорим. Вы как, в принципе, человек, вы как лингвист, я как филолог, мы можем много рассказать. Ну, как многое. Мы сейчас не будем грузить наших слушателей, а просто поговорим на тему того, что
3: вы
2: насколько
3: филолог,
2: сложно...
3: Я лингвист.
2: Ты морячка, я плохая рифма, к слову, лингвист приходит на ум сейчас, друзья, простите. Да, короче, смотрите, как мне помнится, переводами занимали все и всегда. Было потрясающее время, если вы, друзья, посмотрите в интернете, в книге и так далее. Рильке переводила Цветаева, Ахматова переводил еще кого-то, Пастернак переводил Шекспира,
3: да.
2: Маршак
3: они,
2: переводил
3: они все,
2: Киплинга.
3: Все друг друга правили, все друг друга переводили, Набоков переводил. Пушкина на...
2: 20 лет.
3: На английский.
2: Евгения Онегина. Да, 20 лет переводил его. И все равно были слова, которые он просто пытался пояснить, поскольку их нельзя было точно найти эквивалент именно английского языка.
3: Да,
2: и, кстати,
3: вот,
2: более того...
3: Вот это один из примеров, кстати, да?
2: Если брать того же Набокова, он сам переводил свою «Лолиту» на русский язык. Он сам ее переводил, и тогда, на тот момент, в России не было, ну, у нас в СССР не было такого понятия, как джинсы. И он вынужден был пояснить, чтобы семантически донести, что это брюки, которые были придуманы там Леви Страусом, которые, в общем, были такой робой, и вдруг они стали культовым элементом.
3: Ну, да.
2: И он так и поясняет эти штаны большим количеством слов в своем собственном романе, хотя у него там слово «джинс». И сейчас, когда мы уже знаем, что такое джинсы, как быть с этим переводом? Ольга, как вы думаете, как вот специалист, лингвист и так далее? Понимаете, он же написал их как рабочие штаны, а мы-то можем сейчас взять и просто подправить перевод.
3: Ну, Я бы подправила, да.
2: Да?
3: Ну, как сказать? Ну, с другой стороны, если знать контекст, если понимать, почему переведено именно так в тот момент, угу, то почему бы не оставить как есть?
2: Но на самом деле, согласитесь, это, конечно, очень странная ситуация, когда сам автор переводит себя с одного языка на другой, вот,
3: да,
2: поясняет какие-то вещи, а сейчас мы будем
3: так править
2: его перевод.
3: Именно так и происходит. Более того, я скажу, поскольку я тоже занималась переводами, но поэтическими, там, в свое время немецкий, английский, русский языки и украинский, которые были у меня в доступе. Так я хочу сказать, что то есть, когда ты переводишь с языка на язык, ты просто становишься вообще другим человеком. Ты как будто переключаешься с одного режима на другой. Не зря же в английском языке есть даже такая поговорка, я сейчас на английском ее не буду произносить. Чем больше языков ты знаешь, тем более количество раз ты человек.
2: А, вот.
3: Да. Угу. И, соответственно, то есть, действительно, я чувствую, что я становлюсь другим человеком в соответствии с теми лингвоментальными характеристиками, которые присущи уже другому языку. Но давайте об этом в следующем выходе.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: все. Это «Нескучные поэты», «Наше все», Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, и мы разговариваем сегодня о сложностях перевода.
1: Да, о сложностях перевода с женского на мужское, и наоборот, мы уже...
0: С человеческого на женский?
1: Да. Знаете что, Дмитрий?
0: Да.
1: Ваше счастье, что у меня хорошее настроение. Так вот, давайте поговорим о трудностях перевода непосредственно с одного языка на другой.
0: Давайте попробуем.
1: Вы знаете, я в свое время, даже еще когда училась на прикладной лингвистике, нам рассказывали, что цвета его особенно сложно перевести, ну, в частности, на английский, на вообще европейские языки. А вот в чем сложность? Приводили в пример одну строфу из «Попытки ревности». А как живется вам, хлопочется, ежится, встается, как? С пошлиной бессмертной пошлости, как справляетесь, бедняк? В чем самая большая сложность, да, в том, что это безличные формы глагола. Как живется вам?
0: Да, хлопочется. Да, да, не лично тебе, как ты в данной себя.
1: Ёжится, встается, как? А ведь безличная форма глагола, она характерна именно для русского языка и русской ментальности. А в чем это выражается? Русские люди инфантильны. И они,
0: ну, как так?
1: И они любят перенести ответственность со своего состояния на жизнь, на судьбу, на случай и так далее. Что-то мне не хочется. Как бы не я не хочу... все равно по-английски мы скажем I don't want. Uh-huh. В любом случае мы только так можем перевести. И берет на себя ответственность уже человек в английском языке.
0: Так.
1: А тут что-то не может как-то мне сегодня.
0: Это вроде бы я как бы не виновата, но само
1: да,
0: сверху,
1: да,
0: как-то
1: да, само.
0: Придавило.
1: Да, и в этом...
0: Светало. Вот это
1: да,
0: вот,
1: да, да,
0: да.
1: И в этом различие в ментальности и, собственно, сложная переводимость да, таких вот текстов заключается. Это вот достаточно интересный момент. И да, бывает такое часто. Но что касается лингвой ментальности, это вообще интересная штука, потому что, ну... В языке отражается очень много психологии народа.
0: Ну, конечно, конечно. Выражаются его взгляды, выражается да, да, его да. оценочное что-то. Даже тот же... вот смотри, мы уже сегодня с тобой разговаривали, что Набоков переводил Евгения Онегина, а он ну, очень хороший. Кто как владел русским языком Набоков, это, конечно, прям вот боженька чмокнул в темечко, потому что там же язык фантастический просто. Он не смог перевести слово «тоска».
1: Да, слово «тоска».
0: Просто не смог.
1: Вообще слово «тоска», ну, непереводимое, по сути.
0: Угу.
1: Потому что это концепт, да, сейчас мы, если говорим о переводе, то мы должны говорить не о слове, а о концепте.
0: Да, да.
1: Концепт «тоска», такого концепта не существует в английском языке. Существует печаль, грусть.
0: Грусть, да. Сплин какой-то
1: да, да, да.
0: легкий. Да,
1: а вот эта тоска, вот это такое что-то глубинное, где-то в недрах души, то, что возникает и проникает во все существование, кстати.
0: Так.
1: Самых два популярных концепта, которые характеризуют русскую ментальность, это, как ты думаешь, тоска и второй.
0: Душа, наверное.
1: Да. И душа.
0: И душа.

0: все.
1: Мы говорим про трудности перевода. В эфире программа «Наше все» и «Нескучные поэты». Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова.
1: Да.
2: Кстати, вот мы разговаривали по поводу того, что очень сложно бывает взять и передать ментальные конструкции. Ольга, а вы с иностранного языка переводили на русский, допустим? Что там?
1: Да, переводила. Я, кстати, в свое время баловалась, переводила отрывки из пьес Шекспира «Ромео и Джульетта». Вот. Что меня на это натолкнуло? Я читала Шекспира, попыталась его прочесть в оригинале. Это достаточно сложно, потому что староанглийский. Но, тем не менее, я заметила, что там все в рифму. И «Ромео и Джульетта», в частности. И я думаю, а почему Пастернак, Лозинский перевели не в рифму? Ну, как-то. И как-то у меня вот какой-то пошел запал, понимаете, задор. Я думаю, ну, попробуй-ка я перевести в рифму. У меня получилось...
2: Ай да, Ольга, ай да, та-та-та.
1: Да, вот. Действительно, я перевела в рифму, это получилось, но я потом поняла, что все-таки для пьесы лучше перевод без рифмы, вот как у Пастернака.
2: То есть вот, лучше вот для постановки, потому что
1: да.
2: Играется лучше,
1: да,
2: потому
1: да, да,
2: что
1: да, да, да,
2: больше
1: да.
2: Свободы получает, собственно, актер, да?
1: Да, однозначно. Мы вот, кстати, с вами уже касались темы Пушкина, потому что огромную роль в поэзии Пушкина занимает именно красота языка. А красоту языка невозможно взять и перевести на другой язык.
2: Хорошо, но если он, допустим, «Красная девица», мы же можем написать там «Pretty woman»? «Pretty girl».
1: Ты чувствуешь?
2: «Pretty girl».
1: «Girl», «girl».
2: «Girl». «Красная girl».
1: Английский я уже знаю, да?
2: Да, я уже в порядке все, видите, я уже могу переводить, в принципе, Пушкина. Они же подходят, ну, там, «Красная девица», «girl» не подходит, да. Вы же знаете, друзья, да, что если переводить поэзию, в чем еще сложность? По законам, которые в свое время даже сформулировал Маршак, у тебя должен быть тот же самый размер. Если это силабатоника, то ты в ямбе пишешь. Если в ямбе есть оригинал, в ямбе ты должен перевести. А у нас слова, они не всегда совпадают по количеству слогов, по количеству иктов и так далее. Плюс считается, что рифма тоже должна сохраняться. Именно там женская, мужская рифма тоже нужен. Вот тоже переводчик должен посидеть, скрутить себе мозг, вот, и как-то сделать, чтобы это было, ну, максимально приближено к авторству. Но мы с вами сейчас владеем такой уникальной возможностью видеть, как одни гении переводили других гениев. И, возможно, там от первых уже не так много осталось, но вот это вот, когда два, собственно, гения встречаются, и, в общем, кто-то кого-то переводит, друзья, поищите, как это вообще было прекрасно и как это делали люди.
0: Наше радио.
3: Днем

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом.
10: До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступники.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: все. Это наше все, нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Сегодня мы разговариваем с вами о трудностях перевода и вообще, возможно ли сделать точный перевод и насколько он будет достоверным. Вот смотрите, друзья, все вы знаете в школе, тем более мы в школе его изучали, стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Сосна и пальма». Есть на севере диком и одиноко стоит там сосна. И где-то
1: стоит
0: там...
1: Стоит одиноко.
0: Да. Ну, лоханка, везущая хворосту вось. Все, да, вот так сделаем. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет качество. Чаясь и снегом сыпучим, а одета, как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далеком, в том крае, где солнце восток, одна и грустна на утеке горючем, прекрасная пальма растет. Так вот, это на самом деле перевод Гёте. У него есть такое стихотворение «Сосна и пальма». Но тут вот смотрите, какой нюанс. Дело в том, что у Пушкина, у Лермонтова в его переводе, у него не взаимоотношение двух деревьев. Это про одиночество. Вот, потому что в немецком языке сосна мужского рода, а пальма женского. И там фокус смещен в сторону любви. А вот Лермонтов в вольном своем переводе сделал фокус в сторону одиночества. Что вот точно так же, ну, там, грустит одиноко и так далее, и так далее, и так далее. Как бы братская душа такая, ну, как бы в данном случае сестринская. Это то, что это тоже касается перевода. Скажите, пожалуйста, Ольга.
1: Ну, да, это тоже такая сложность.
0: Сложность, да.
1: Ну, мне кажется, вот что касается точности, да, здесь, конечно, сложно. Но вот, к примеру, в эту категорию входят также пословицы-поговорки, потому что ну, ты не можешь дословно переводить поговорку, потому что она будет как порой как даже бессмыслица слушаться в чужом языке. Ну вот, допустим, у нас есть поговорка такая
0: из ведра?
1: Горбатого могилы исправить, да?
0: Есть такая, да. Что вы так сразу на меня смотрите, Ольга?
1: А на кого мне смотреть?
0: Я опять виноват?
1: Здесь больше нет никого. Так вот, в английском она звучит как «Leopard cannot change its spots». То есть...
0: Леопард не может исправить свои пятна?
1: Да.
0: Ага.
1: Вот, то есть и в соответствии с, ну, в том числе культурой, природой и так далее, той местности, в которой мы проживаем, у нас эти обстоятельства и данные меняются, и, ну, иногда приходится переводить именно так. А при переводе сериалов зачастую в тех устойчивых выражениях, которые, ага, да, складываются в той или иной культуре, ну, мы вообще попадаем в тупик. Потому что у нас, допустим, либо выражения такого нет, либо вообще концепта такого нет.
0: Да, и собственно, вот, понимание, да? И да, вот, все, вот, и все вот эти тонкие нюансы исчезают.
1: И это, к сожалению, вообще теряется. То есть есть какой-то процент смысла, процент семантический, который вообще абсолютно теряется. Это так же, как если мы смотрим в переводе сериал «Друзья». Угу. И это так же, как смотреть в переводе «Любовь и голуби».
0: Понятно.
1: Примерно...
0: А ей уж 80, да, и все. И ты в этой фразе понимаешь очень многое. И тоску, и то, что упустил, и повод, и так далее, да?
1: Да, поэтому, ну, в общем...
0: Вот вы хотите сказать, Ольга, зная ваше образование и ваши научные изыскания, что, по сути дела, вот после падения Вавилонской башни народы друг друга не понимают, даже в самом своем лучшем. То есть все равно Теннесси Уильямса, те, кто читают его в оригинале, понимают тоньше и лучше, нежели мы, хотя он у нас очень популярен.
1: Ну, вы же знаете, Дмитрий, у нас только один универсальный язык есть. Это не санскрит, это язык любви.
2: Наше радио.
3: Я

0: все.
1: Это «Нескучные поэты», в эфире Дмитрий Ленский и Ольга Ершова.
2: И мы можем вообще, в принципе, подраться, потому что, как выяснилось, в кои-то веки мы даже немножко согласны с тем, что, друзья. А насчет концепта и вообще значений слов, которые вдруг стали появляться в нашей жизни. Они иностранные. Сейчас с ними опять пытаются бороться, и это выглядит очень... Вот, да. Ну, поверьте, двухсиловокам,
1: очень
2: странно.
1: Мы сейчас как раз с Дмитрием за эфиром говорили о том, что ты действительно, когда знаешь другой язык, ты знаешь не просто большее количество слов, а ты знаешь большее количество концептов.
2: Да.
1: Соответственно, у тебя расширяется сознание. Иногда бывает, что концепт непереводимый на твой язык, и не нужно здесь бояться заимствований. Мне кажется,
2: абсолютно,
1: вот, абсолютно спокойно мы можем, знаете, не как какие-то подлизы брать эти слова себе, а как завоеватели.
2: Абсолютно, абсолютно. Вы же помните слово «кофе» — это иностранное слово, да. А слово «кафе» — русское.
1: Я считаю, ничего в этом такого нет. И действительно, если тебе проще передать ту мысль, которую ты хочешь при помощи некоторых заимствований, то почему бы этого не сделать? Важнее же мысль, верно?
2: Да. Вот смотрите, в качестве примера, вот если Ольга позволит, слово, которое, к сожалению, ну, я сейчас зря я говорю слово, к сожалению, которое тоже начал использовать, это вайб. Вайб — это вот в русском языке его можно перевести несколькими словами.
1: Да, несколькими. Настроение, атмосфера, ощущение.
2: Аура какая-то от человека идет и прочее. А ты тут говоришь вайб. У этого человека вайб. И ты уже понимаешь, друзья, вы уже тоже понимаете, что значит это слово. Оно многогранное, оно в себя включает кучу описаний, но это сказано единым словом. И это, скорее всего, войдет в русский язык, это слово. Это такая останется вайб. Вот, исчезнет там какие-то куча левых там типа...
1: На самом деле мы с вами не знаем, Дмитрий, что войдет, а что выйдет.
2: Какой-то вайб у вас пессимистичный, Ольга, я бы сказал.
1: Какой-то у меня пессимистичный, это вы меня заразили. Вот. Но в любом случае судить не нам, что останется в языке, а что нет. И то, что останется, как говорится, победителей не судят. Те слова, которые остались, они победили.
2: Но мне все равно, знаешь, так, мне так нравится, когда взрослые дядьки какие-то такие очень ретроградные, или тетки очень взрослые, ну, их взять и подумать, нет, мы будем делать так, что в словарях будет вот такие-то, такие-то слова, а эти мы вычеркнем. И мне так хочется сказать, люди, вы такие наивные. Вы так вообще не понимаете законы развития живого языка, неважно какого, импортного, русского и так далее. Вот. А что язык как захочет, так и будет себя вести. А мы потом к нему подтянемся. А вы, тети и дяди, пишите свои филологические диссертации, занимайтесь переводами, нарабатывайте ухо в переводе, как это делается.
1: А мы пока пойдем ловить свой вайб.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак,

0: года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Представители бизнеса из всех европейских стран продолжают взаимодействие с Россией, несмотря на позицию политических элит, заявил советник президента Антон Кобяков. Среди таковых он назвал в том числе Италию, Германию, Францию, Великобританию и другие государства. Он отметил, что на это указывает состав экономических форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке последних 4 лет. Кобяков добавил, что для продолжения работы в России многие бизнесмены получают или уже получили гражданство. Более чем на 7,5% сократились продажи первичного жилья в России в июле год к году. В городах-миллионниках снижение достигло почти 10%, следует из данных ЦИАН. Лидерами по снижению показателя стали Москва и Краснодар – -38%. Аналитики объясняют это накопленным эффектом от роста цен на фоне слабой доступности ипотечного кредитования для большинства покупателей. Эксперты отмечают, что стимулирующие программы девелоперов не способны компенсировать негативный эффект от этих факторов. Несмотря на снижение спроса, прогнозируется дальнейшее удорожание первичного жилья из-за роста расходов на зарплаты, стройматериалы и логистику. Мошенники активизировали схемы обмана студентов перед началом учебного года. Как сообщили в Общественной палате, злоумышленники похищают личные данные, предлагая оформить стипендию, зарезервировать место в общежитии или оплатить учебу. Студентам рассылают сообщения, содержащие ссылки на фишинговые сайты. Там им предлагается ввести свои личные или банковские данные, якобы для перечисления стипендии. Также мошенники могут звонить потенциальным жертвам и представляться сотрудниками деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Новый ГОСТ на общей тетради заработал в России. Стандарт допускает больше вариантов по размеру и оформлению. В частности, позволяется делать тетради тоньше. Минимальное количество листов теперь составляет 30, прежнее ограничение – 48. В соответствии с документом, ширина между строками в тетрадях в линейку может достигать от 6 до 9 мм, а длина стороны клетки варьироваться от 3 до 7 мм. Также допускается микроперфорация для отрыва и поля со стороны скрепления. На 24% вырос спрос на специализированные грибные туры в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя по стране стоимость такой услуги составляет без малого 5000 рублей. Аналитики приложения «Авито-услуги» отмечают трансформацию сервиса. Все чаще организаторы совмещают сбор грибов с мастер-классами от шеф-поваров, пикниками или фотосессиями. Больше всего подобных объявлений фиксируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 20% от числа всех объявлений. Также в тройке лидеров – Карелия и столица. Личный регион. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max.vk.sn. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Говорит и показывает.

0: наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: такое дело.
1: Наша реклама.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
4: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядки получения. На aurora.ru 18+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио сделано в России.
10: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Радио. Включаю старый альбом и наполняется над медом.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

да и он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Кошка, месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Теппо Декст Белл «Демоны». Под этот трек гнал на машине из отпуска, ездили с супругой и собачкой, ну как с собачкой у нас, питбуль, по маршруту Петербург, она по Петербург, чистый кайф, море, дельфины, вот это вот все. А что до бензина, то 2 недели назад вообще никаких проблем не было, а вот в минувшие выходные, когда мчали домой с остановкой в Воронеже, обнаружили, что бенз есть далеко не везде, но каких-то глобальных проблем при этом все равно не было, разве что как раз таки в Воронежской области на трассе М4 пришлось залить 95-го по 110 за литр. А что поделать? Капитализм.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Тем временем, пока я был в отпуске, Cardio Killer выпустили новую пластинку Trend Kill Power. Кстати, любимая группа моей супруги, и под эту пластинку мы ездили в Абрау-Дюрсо, купили себе на Новый год бутылочку шампанского, но не о шампанском речь, пластинка, пушка, бомба и, как и хорошее вино, постепенно открывает слушателю весь свой букет. Давайте заценим трек, который выходил вторым синглом к этому классному альбому.
1: Жесткий диск.
0: Кардиокиллер, нон-стоп.

0: Non-Stop, вещь с новой пластинки Trend Kill Power. Ну и, кстати, это не последний трек с названием Non-Stop на сегодня.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Мы не мы». Название трека «Blackout». Краткая информация. Коллаборация объединяет вокальную идентичность «Мы не мы», женский клин и экстрим вокал с продакшеном Пол Ударов, известного своим опытом на стыке электроник-рок и тяжелой альтернативной сцены. «Blackout» выбран не как очевидный хит Linkin Park, а как трек с внутренним нервом, который ограниченно раскрывается в современном металкор звучании. Давайте заценим.
1: Made in Russia.
0: Мы не мы. Blackout.

0: Команда «Мы не мы», «Blackout». Как мне видится, классная работа. Честер бы наверняка заценил. Еще немного утяжелиться и без лишних слов переходим к новой работе группы Steelheads.
1: Жесткий диск.
0: Steelheads, ненавидь меня.

0: как хорошо. Still Hurts. Ненавидь меня.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Это чё за жир нафиг? Остановка ближе к концу трека и вступление Лизы очень крутое. Прям так прошило мурашками, пишут восторженные слушатели под постом с новым треком Ермака. Чей брейкдаун? Кому руки целовать? Продолжает неистовать публика. Кто я такой, чтобы тянуть время? Давайте скорее же этот жир зачерпнем большой ложкой.
1: Жесткий диск.
0: Ермак.

0: Днище, Ермак, трек называется «Зверь».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов «Март Апрел», «Цыган». Название трека «Нон-стоп». Краткая информация. Фит недели от отечественного подполья. Самарские маткорщики «Март Апрел» записали фит «Цыган». Примечательно, что для трека парни вдохновлялись старой школой дэт-металла, точнее «Dying Fetus» и «Cannibal Corpse», но при этом не забыли о бешеном напоре. Потому-то, несмотря на традиционно лаконичный хронометраж, музыкального хаоса в свежей композиции оказалось чуть больше, чем обычно. Однако едва ли такой подход можно назвать проигрышным. И тогда единственный способ выжить в хаосе — вовремя остановиться.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Март Апрел», «Цыган», «Нон-стоп».

0: Мы преодолели порог в 10 тысяч слушателей на Яндекс.Музыке, пишут музыканты группы Voided. Это не просто цифра, это больше 10 тысяч людей, что выбрали нашу музыку, чтобы их день стал немного ярче и бодрее. Спасибо за вашу поддержку, добавляют они же. Цифры растут, а значит, наша музыка пробивается все дальше. Спасибо каждому, кто включает наши треки. Вы делаете этот путь по-настоящему крутым. Что ж, давайте заценим новинку.
1: Жесткий диск.
0: Voided. Забывай.

0: Команда Voided, трек называется «Забывай».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Desolate Within», название трека «Амок». Краткая информация. В основе композиции не история войны, а история предательства. Когда кажется, что самое страшное уже позади, и впереди, наконец, ждет спасение, прежний мир рушится вновь. Потери, обман и крушение надежд становятся последней каплей, запускающей необратимую эмоциональную трансформацию. Эвана как?
1: Жесткий диск.
0: «Desolate Within», «Амок».

0: Отличный трек от Desolate Within.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Еще письмецо. Здравствуйте, Алексей. Seven Bones — это трио из Нижнего Новгорода. Группа сочетает эмоциональное звучание и лирические тексты, основанные на концепции семи костей, каждый из которых символизирует этап самопознания. В творчестве Seven Bones встречаются элементы госпела, блюза и синтов в сочетании с современным альтернативным роком. Boy Became a Man — песня о пути каждого из нас, о внутреннем взрослении, которое требует от человека пересмотра ценностей, отказа от старого себя и подготовки к новой жизни. Это момент обожествления идеала, признания своих несовершенств и выбора, кто я есть и кем хочу стать. Этот переход важен и глубоко психологичен, ведь именно он делает нас теми, кем мы хотим быть.
1: Made in Russia.
0: Seven Bones, Boy Became a Man.

0: Команда Seven Bones, трек называется Boy Became a Man. Отличная вещь, тоже слушал ее с огромным удовольствием в отпуске. И мы возили на Черное море собаку. Собака ела море. Почему-то она решила, что волны с барашками ей угрожают. И, в общем, с огромным удовольствием на них бросалась. Потом, выходя на берег, делала и, собственно говоря, с пустым желудком заново начинала поедать. Видимо, она предполагала, что еще чуть-чуть я море осушу.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Burial for a Life. Название трека «Космос». Краткая информация. Burial for a Life выпускает новый сингл «Космос». История о далеких галактиках. Тяжелая сцена готовится к астрономическому взрыву. Этот трек не просто порция ярких мощных рифов и пронзительного скрима, а глубокое философское размышление о человеческой природе, облеченное в масштабную космическую эстетику. Главная идея сингла бьет по самому больному. Люди всю жизнь одержимы погоней за великой мечтой, но достигнув заветной вершины, оказываются абсолютно не готовы к ее масштабу. Музыканты метафорически переносят эту внутреннюю трагедию на просторы вселенной, где человеческие амбиции сталкиваются с разрушительной силой звезд. Центральным столпом трека его эмоциональной кульминацией стала строчка из текста «Я обниму солнце, моя мечта, в руках горит звезда, не для меня». Наш новый трек — это история о мечте человечества, которая, дотянувшись до небес, сгорела в собственных же руках.
1: Жесткий диск.
0: Burial for a Life. Космос.

Band of Burial for Life, трек называется «Космос». Отличная вещь. Жесткий диск. Закроет же сегодняшний выпуск жесткого диска прекрасно знакомый постоянным слушателям программы коллектив Cold the Vatican. Вышла совсем недавно новая песня у музыкантов. Пишут, что суммарное число просмотров видеоклипов группы перевалило за 2 миллиона. Ничего себе, вот это я считаю успех. Итак. Жесткий диск. Cold the Vatican. Шаг.

0: Команда Call the Vatican, трек называется «Шаг», и на этом, к огромному сожалению, место на сегодня на жестком диске, увы, ах, закончилось. Конечно же, я за время своего отсутствия, за время отпуска собрал гигантский плейлист, в котором там больше 50 треков, и, естественно, в программу вот вошло только 11, а ведь появятся и новые, и все это как снежный ком, но ничего, что-то из-за ранее мной отслушанного, но не вошедшего в этот выпуск, в обязательном порядке появится в выпусках следующих. Ну и спасибо моей супруге, которая во время автомобильного путешествия нашего бесконечного только один раз, по-моему, попросила меня выключить подобную музыку. Говорит, можно я чуть-чуть отдохну, а то они так орут, что я уже устала. Спасибо всем за внимание. Напоминаю, что все выпуски программ после эфира на следующий день, то бишь в среду, появляются на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты». И помним о самом-самом главном.
1: Работай как Бог, делай детей. Слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наше радио.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю

речка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекресток.

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки,

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.